0: to power it.
1: Хэн итэрэу химмиарагулук ассиумериутарпат сайларн тукунитуку Zephyr 8 химмиара ассиумал палейо ассиумерио палейо хэн тотсунигу сайла анту Zephyr 8